0: Ну, получим же твой край, больше не хочешь. Лаба!
1: And I'm going to go back to my school.